Здесь так шаши суток ясно на стенах битмут. Дольмиш даула доль яуд. Вафтара уля эхи на вазу код сели флестин. Ханед асфику эхид вахду атып ау шишку тим. Ма тис так шаши суток ясно на стенах битмут. Дольмиш даула доль яуд. Вафтара уля эхи на вазу код сели флестин. Ханед асфику эхид вахду атып ау шишку тим. Аллаху Акбар, юрсил гундам на самэ. Хумма бисси.